0: согласно широко распространенному мнению, считаются политически мотивированными. 28 февраля, всего лишь через 12 дней после смерти Алексея Навального, его вдова Юлия обратилась к Европейскому парламенту на пленарной сессии в Страсбурге. Она была явно взволнована, произнося свою речь. Если вы действительно хотите победить Путина, вы должны стать новаторами, вы должны перестать быть скучными. Путин — это главарь организованной преступной группировки. Вам и всем нам необходимо бороться с преступной группировкой. И политическая инновация заключается в том, что нужно использовать те методы, которые применяются для борьбы с организованной преступностью, а не для политической конкуренции. Не дипломатические ноты, а расследование финансовых махинаций. Не выражение обеспокоенности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, помогающих Путину и его друзьям прятать деньги. В сессионном зале председатель Европарламента Роберта Мецола заявила: «Европейский парламент и его депутаты самым решительным образом осуждают убийство Алексея Навального. Это преступление заслуживает международного и независимого расследования. Миру нужна справедливость». В своей резолюции Европарламент решительно осудил убийство Алексея Навального и выразил полную поддержку Юлии Навальной в ее решимости продолжать дело своего покойного супруга. Подчеркнув, что народ России нельзя путать с воинствующим и автократическим режимом Кремля, депутаты Европарламента выразили солидарность со всеми теми людьми, кто, несмотря на жестокие репрессии и тяжелые личные последствия, с которыми они сталкиваются, продолжает находить в себе храбрость говорить правду. Этот подкаст доступен на всех 24 официальных языках ЕС, а также на русском языке. Вы можете послушать больше подкастов на веб-радио Европейского парламента Europol Radio.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 8480 19.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto. E poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma, è una cosa molto.
6: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
5: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in corso 2 giugno. E sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io. Ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Radio 6023. Stay Rock.
8: Yeah.
9: 62-3.
10: 6-0-20 che?
11: 60-23.
10: 6-0-2-3.
9: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.